0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем крышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: FM.
1: MFM Station.
2: Dance Hit Radio.
3: Сильно свети, как луна, светла ради стебета. Светоча и все бежит никуда. Сильно свети, как песок, залыши на нем укроп. Смыв все,